литнаорарпунак тигуумаллан насавагалуку куяавикарлуку тарлааган асерлунитсаалиллиник куяавикарлуку куякнилуку луукарнеру тарлуку икааюкклута литнаорат ликкугааллеркаат тигууманнаупут

0: Man ke wa ke ni chu chu ku is pim khush khim la wa ti ni ami ra ri a ki mer ping a ni chip lu ku khu nga ka ya wa un nom kla se ra chu kham li pa lu ni po khli 47 degrees southeast la ma no khli lu ni 5 miles per hour ga yu khli lu ni king o kun la a ta ku kla se ra lu ni ami li pa lu ni po khli 38 degrees west la ma no khli lu ni 5 miles per hour u lu pa chu 11:20 am 3.79 feet un va lu ni 9:04 pm 0.60 feet National Transportation Safety Board at Lua by Ftilhud report Damkhlik being a rhythmi September 16 Nami Iralu Mikidul meeting soon crash at Nugni on West Street Dar site that near Alaskan Southwest Alilani being a Lugan Uchi Yun Rigludingam report Ganani Kaisurabach crash out Chit Dawam Kernet Huni Luku Taitiluni Lua Nunni Chalia Mizvik Tingsut Malohunik meeting Naksak Hunilukuam Eric Guter Sak and TSP Gangi Duchtit Krasamun Nabiluniam Eaton Sikna Lunautnik Aurniluku Sam Ayukotishan Chalis Pilot Chalis Tingsutum Kaisuna Auluku Mashan Kalika Tunam Tingsuna Charter Ashot US Army Corps of Engineers and Kutami with the Lim Security AVs not Big Lukuam Tingsuna Uchi Lunia Chalisnik Ahlan Chali we're gonna keep Newingham Amunail ran 450 miles west of Lilani and Kritzam and TSB report that Kanglunia pilot Kalaut Huni Luku air traffic controller at Ankritzami Chalia Gaigalutingam Mitlakad Utaka Kriguluku Kafchikunik report them Chali Bifluku Kernite Huni Luku Nuna Chali Technician at Tony Reed our site Amia Akhatu Mizvik Unokumiam Ivrahtulukuam Darabashuni Lukuam Kingokuna Jirkhumak Mitchaturakhumakniam Tingsu Jirkhan Lusuki Technician Mitchaturu Gluting Plat Mama Mizvanuna 23 miles north Alignrani Cape Newingham Mam Dawamma Pilutinga Iperilutinga Mitchaturmakniam Plat Marmid Redeavit Gif Gnatingam Donia Asa Technician Mutakani Luku at Ulkan, Klebiluni Agency, Nagim Nerluting, Nangnak report by Taka Luku, 18 months at King Otniam, Crash at Hat Aling Nakhn Koloni Alaska Miam, bearing air crash at Bechak Luku, Ulun Ut Uchit February Miam, Yun Rerluting, 2025 Army. Hongkutasla yugni aki wita but ikistla but aki litchi katakam tachanun na hosu aulukud renun na tawam asa tagluni tot na piuk nasat navkhna lasat yud navkhsuting chanak hosu chali chisuki aki na kiyam Samantha Davenport gvoki gilakhtuk mi vank kushkanak amsar miya tamakut kushkat piyumi tak Sluting May Vak Svenek Sarok New Yalok Kuska Malok Suasaka Irumalut Navhna Kami Rvokaluk Kuskak Niti Limia Davenportak Unaraksuniam Knuchtsutnik Kamrayanik Taktu Chachutatnik Big Statnik Down Big State Aesthetician Naruluniam Lekan Ruluniam Navhnashat Akinik Sevalagni Luki Iralumiam Tot Naluni Navhnakami Chalami Kun Stamah Niashakuni Sali Davenport Kan Ruluniam Yugunit Night Am Sri Lagni Luki Tot Stunam Navhnash Navruti Luni Chan Kosu Salif Kari Luni Akinakiam Saliam Ravokri Naluki New Yelmut Kuskat Computer Atuna Tama ааккут куупат тамаллукитник унаангалартут пиюутник салинрилгорник қатигинарқарлунниаг амерлунуннаам таанак таақуутсугуналераанник тоогам таавин портақанерлунниаам амерлартааниккуаниам навруутуларнилууккиам питериаақ нутаарааннит тоқа наварнааллхат амерлуниаллхакуунниа итуулхниа пиуралартоқ тоотналлхат таалииллуаам аюқфкинаанниа навхтлалхит канутклатки гамалрит пафтималуни Massachusetts Institute of Technology пилутнаагьот май икинканилуки чанак навхтугналхкамхник чамк наллуунаалуттаарнаниа пафтлхкат навхнараақ амлхиллуни хуллуикклилуниа тугама чат нуукитнакаамнга тамаана атурпарлуураарлуккуа Jessica Gordon ним хаатак professor of community justice and social economic development дан John Jay College Jamuk City University New York амиа навхналлхуур high school ахаанерминик аагатилуния кампусами икаюрилунииллуа литнаоранак лин апи physician нарулуни North Carolina ми амлхми Jinirakilegilrit, Akit Hunam, Navachnat, Akit Hunam, Taku Malachtok Pitat Klukian, Navachit Kangalunium, Yud, Navachnara Kamam, Ayukunab, Akituda Chatstuna, Bituni Lukiam, Navachnat, Ilak Sanam Smea, Baklunia, Akit Hunabifknatingam, Sikangaluni Navachnat, Agnishuni Luku, Yud, Nasunishnam Hununda, Tamak айгнераарлуниам салисхут клуки асат хосасат тоотстуннаам насунрифкараарлутингам мария лила веббартарнераристнуртиуневарлуниам акитхуннаам тагуама навхнераарлуни чаллаами кунна аюкнилнуртхуннаам пиулхиттхуннаам неккааник холвачтаблаан холлунаниам литнаураақамиам холлуам нуна китухлукуа талиссууттайтхуннаам лиам навх нэгэрлүни игүликнаамиинун кафтини аллхакуунниа тагуамма тамаанатиимагуут аллхуни луккуа наухнаагаақ аллхакумма тиуқлааниам линакингинерлүния пилхаа тикиичугаариқарлуккуа палмарами уиталга веппамма акия аюқфкнаатингаки тутаати 850 аагинерлуккуа халлууам кассууллутинга пиллерит аагинеақлуки $3,000 веппақанэрлу навахналхи каютхунилкуллин чаллааранунна акиник атурпкнаниам асаанунна паавутклагнилуку аппут карлукууллу пиюттайтнунна чаллааринунна иллинисуа ют чанк линик наллунриугарлутингам нисгаллераартаарнераари туулия акиттууқ тоотналхи тугаам веппақанерлуниам кина тоотстунна пиунганилуку чаллиллинриунниулуни тиунниллхатта тоотстуннаам пиунгарифкариунганилукииут линунна пақтуунгарлат амлхат юут аласкамуннут китлартут асаамеэкъоокъаннаам иллайт уитаарлутинга юутитинга тарчатаатстуннам илаклукуа якуулиагиорта тик рассалаартиорлумак китлхулуунниа стейтарчалиитситартурлукун неккник чалил уитатморлуниам лиуханиг уитаарлуни кингсааманнаамиам чаллаамикуннаам таммаая уитаарлуниам 6th grader ам апкъорлхоочуунна кутнаама рассалаак ничуглукуа юут Alaska аласкамиам чунамаплукуа чамма маавутта тайфкалхоотна тиккаккиуллуни хуингатайлхуин аласкамунна чалиллумни University of Washington нами физикс техничн нарулло литнаулни каличарло чали хуингам якуулиагиртуулло стейт оф аласкамун чунамаплукуа чатта чимихтат лпут муилклтна маани уиттаананерпни тиккаамкиуллукуа амлхтимиллхури уллиагиуяраамкмааниам таанхпакаайуирутууккут скуэрлан акфаккуутулхуяакуттамаания хуингаат тагам таанхсайттуаттаутимук малугниарлхаккугниам салия таанглаллхуукут ангтон кайукхлиник макаароорниаангеннеруурлутингам тамаакуник хуингаа таанхкхаалхуунгаам хуингаа салия тунтуппааник амлхник таангаагерлоо маае маанияам хуинг
1: Cassandra, una apkaulkhaa taqutnaqluku. Maktkiwaikim qalumchikka huingaqayuuq quyananiichugniluuchi.